Terkussi anist, ette bitoči kuči pof, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как.